0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

тебя, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

делать, как бы, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо, звезды заставить.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Italian Bar. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Объявление. Больше всего люблю русоволосых женщин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Возможно, вы думаете, что такую нужную и полезную вещь, как мыло, человек изобрел одну из первых. Однако мыло появилось сравнительно недавно, только 2000 лет назад, в Древнем Риме. На крупных мыловаренных заводах сначала варят жиры и щелочь в огромных котлах. Процесс этот называется омыление. Когда мыло почти готово, в котел добавляют соль. Мыло поднимается до самых краев котла, а соляной раствор, содержащий глицерин, песок и избыточную щелочь, оседает на дне. Его сливают, а всю операцию повторяют 5 или 6 раз, добавляя воду или щелочь до тех пор, пока весь жир не превратится в мыло. Затем мыло взбивают, добавляя различные компоненты, красители, ароматические, смягчающие и предохраняющие вещества, до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого из растопленного мыла делают куски и бруски, гранулы, хлопья и шарики, а туалетное мыло размельчают и высушивают, а затем раскатывают в листы.
5: Моем, моем труба, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто.
3: Бытовые истории.
6: Yeah.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В чем ценность хрусталя, который долго считался признаком достатка? Хрусталь тоже стекло, но в него обязательно добавляют окись свинца, который придает материалу совершенно новые свойства. Это прозрачность и мелодичный звук. Помимо свинца в состав хрусталя входят и другие компоненты, например, сурьма, мышьяк. Все засыпается в огромную трехэтажный дом-печь. В ней варится около 100 тонн хрусталя. Далее за тело берутся стеклодувы. Важным этапом производства хрусталя является так называемый отжиг изделия. Это процесс, при котором температура разогретого хрусталя в течение 4 часов медленно опускается до комнатной. Следующий этап – гранение. На этом этапе вазы, фужеры, подносы гранят, наносят клинообразные канавки. Чем глубже и острее края, тем больше преломляются и отражаются лучи света, и хрусталь начинает сверкать всеми цветами радуги. Дальше происходит химическая шлифовка, в том числе и серная. После нанесения гранки алмазная грань становится матовой. Чтобы сделать ее прозрачной, изделия укладываются в специальные кассеты, подвешиваются на специальные установки и поочередно окунаются то в кислоту, то в воду. Постепенно верхний слой разъедается, и поверхность хрусталя становится идеально гладкой, отполированной. Именно такая посуда ценится больше всего.
1: Бытовые истории.

Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: На как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: Включайся на полную.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из чего делают духи? Такие цветы, как розы, фиалки, жасмин, нарциссы и апельсиновый цвет используются сегодня для приготовления духов. Древесина кедра и сандалового дерева, листья лаванды и перечной мяты, листья герани, фиалковый корень и корень имбиря также применяют в парфюмерии. Древние люди изготавливали духи из цветов, извлекая эссенцию с помощью воды. Этот процесс получил название анфлераж или извлечение из цветов ароматических веществ. В деревянные рамы помещали кусочки стекла и клали сверху слой очищенного свиного сала. Это приспособление покрывали лепестками и накладывали одно на другое. Лепестки сменяли до тех пор, пока очищенное сало не впитает нужное количество эссенции. В современном методе получения эссенции используют особо чистый растворитель, извлеченный из нефти. Его пропускают через свежие лепестки, пока он не пропитается маслом. Затем растворитель убирают, а духи очищают с помощью спирта.
1: Бытовые истории.

путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.

0: Нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Смотри, какой я себе слуховой аппарат купила. Ага. Это самая миниатюрная модель, какая была в магазине. Ага. И действует так же хорошо, как и крупные модели.
2: Да? И насколько она дороже?
1: Ровно полшестого.
3: Это шоу Шепелявых. Смотрите нас в каждом радиоприемнике.

0: 6 часов. Алтай.
1: FM. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Термос далеко не единственная вещь, изобретение которой не было самоцелью, а получилось как побочный эффект. Джеймс Дьюар занимался проблемой долговременного хранения сжиженных газов – азота, кислорода, водорода. Дьюар изготовил сосуд в виде колбы с узким горлом. Для улучшения термоизоляции внутреннюю часть колбы ученый покрыл тонким слоем серебра. Так, в 1898 году получилась конструкция, которую благодарные физики до сих пор называют сосудом Дьюара. Немец Рейнольд Бергер быстренько смекнул, что из этого открытия можно извлечь немалую коммерческую выгоду. В 1904 году он развернул компанию по выпуску вакуумной фляжки, дополнив сосуд Дьюара крышкой-стаканчиком и герметичной пробкой. Таким образом, берлинский производитель стеклянных инструментов стал создателем первого в мире термоса.
0: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 21 июля в 1613 году в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. В 1804 году в России принят первый цензурный устав. В 1917 году главой российского правительства стал Александр Керенский. В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.

Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Мам, на как мы приехали?
2: Сынок, правильно говорить не на как,
1: а как?
2: А где?
1: А как?
2: Мы приехали на трамвае.
3: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Смысл прост. История одной фразы. Желтая пресса. Этот хлесткий термин возник в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. К тому времени большую популярность в стране обрели две газеты New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материалов. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в желтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты публиковали совершенно похожие комиксы. Вероятно, поэтому журналисты более серьезных изданий и прозвали подобные газеты «желтыми».
5: Смысл прост. История одной фразы.
6: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

Есть такая песня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кейс была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 21 июля велико будет желание проводить больше времени на людях, ввязываясь при этом в бессмысленные разговоры и споры.
1: Тельцы. Некоторые страхи относительно будущего могут улетучиться сегодня после разговора и общения с давними верными, умными и веселыми друзьями.
0: Близнецы. Во вторник затруднения могут возникать при обращении в официальные инстанции. Учитывайте это при составлении планов.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Настало время перейти от праздных мечтаний и планов к активной деятельности. Поднимайтесь, заводите мотор и жмите на газ.
0: Львы. 21 июля последствия крошечной ошибки могут быть прискорбными. Соберитесь и не пропускайте ни одной мелочи.
1: Девы. Вам захочется душевного покоя. Задерганность и усталость будут давить на вас непосильной ношей.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник с финансами будет туговато. Доходов практически не будет, и вам придется максимально сократить расходы.
1: Скорпионы. Перестаньте гоняться за журавлем в небе. И посмотрите, как вы можете обустроиться с тем, что у вас уже есть.
0: Стрельцы. 21 июля чаще устраивайте себе передышки. Если вы истратите всю энергию только на одно дело, все остальные дела останутся не сделанными.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Несмотря на лень и отсутствие энергии, вам удастся заработать приличную сумму денег, не затратив при этом особых усилий.
0: Водолеи. Во вторник успешными будут все дела, связанные с документами, юридическими вопросами, общественными делами и выступлениями.
1: Рыбы. Удачу принесут любые партнерские программы. Единомышленники помогут вам

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.